全部こっこゆいちん И нам чё хотелось, чтоб Букаев сиздым я, я сэвэ бильмэ кичин